Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь,

просто заснул, телефон этого зума. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странное. Их лиц не увидишь уже.

пожалуйста, умер. Вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как не

0: Радио Шок. Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радио Шок. Точка ру.

0: знаешь, вот вроде работаешь там, и в тёлку кинуло, чё там, бабок нет, ёб. И тоже опять приуныл, вот приуныл и всё, ёб. Вот когда приуныл,
1: сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
2: Слушай радио, слушай Шок. Радио, слушай Шок. Шок. Радио Шок.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

Радио Шок, зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Первое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: deeper knowing of my soul.
1: Настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

0: Мечты сбываются.
1: И не сбываются.
0: Успех приходит к нам.
1: Порой всего на час.
2: Ahem.

Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.

ночью, а можно просто включить погромче, когда потерял.

0: Всем привет, это подкаст «Отстав медиа» на радио «Шок». У микрофона Павел Корнеев.
1: И Олег Бизон. Всем привет, как бодрость духа.
0: Мы музыканты группы Max and the Jellytails Incorporated. И сегодня вместе с вами послушаем 6 новых песен, которые нам целую неделю присылали, редакторы отобрали. Сразу скажу, сегодня будет много знакомых имен для тех, кто нас слушает с первого выпуска.
1: Да, и тем, кто сами себя знает, узнают себя. Такой тавтологии, извините.
0: А начнем с Евгения Илюхина, который выступает, записывается, издается под псевдонимом Грозный. Итак, Грозный, песня называется «По жизни».

0: Евгений Илюхин по профессии звонарь из Суздали, артист, режиссер и музыкант, который выступает под псевдонимом Грозный. Родился он во Владимире, пишет о своем творчестве, что творчество его охватывает широкий спектр направлений, включая театральные, кинопостановки.
1: Всего добился, везде поучаствовал, везде поснимался, поиграл, посочинял, ну и занялся параллельно еще и музыкальным творчеством.
0: Участвует активно в культурных мероприятиях, в различных акциях, в социальных проектах, направленных на поддержку развития культуры и искусства в России. По поводу трека, который мы услышали, я сразу скажу для наших радиослушателей, что мы с треками ничего не делаем. То есть мы не делаем никакого ремастеринга, мастеринга и так далее. То есть вот как нам прислали, так мы и ставим. Здесь я хочу обратить внимание, может быть, это только мне так показалось, но немножко не хватило вокала. В каком плане? Что не читают слова местами?
1: Вокал бы хотелось немного почетче или погромче прибавить. Остальная музыка похожа на записанное вживую. Гитара и вроде бы даже барабаны, где есть небольшие огрехи по звукоизвлечению. Вот из этого мы плясали, как говорится.
0: Там есть перебивочки некоторые, и вот с альтами так странновато звучит. То есть как будто бы, либо если это живые барабаны, не выровняли, решили оставить, а пусть будет как есть, да, атмосферу живую. Либо если это все-таки барабаны забивались в программе, то, скорее всего, не барабанщик забивал, потому что, ну, странноватые такие переходы есть в этом во всем.
1: Как говорится, с его колокольни он видит все так.
0: Причем, наверное, в буквальном смысле можно так сказать. Но, кстати, отмечу живую гитарку. Звучит хорошо. Там явно гитарист увлекается блюз-роком классическим, слышно. Текст комментировать не будем. Думаю, так все понятно. Текст предельно лаконичный, предельно понятный. Пожелаем удачи.
1: Приятно слышать, как отношение к религии выходит в рамки русского рока, а не какого-то там госпела и соула американского.
0: Ну, а почему бы и нет? Может быть, через такую музыку будет больше людей, которые задумаются о чем-то духовном. Итак, это был Евгений Илюхин из замечательного города Суздаль. А у нас на очереди наши уже старые друзья, знакомые. Уже был этот исполнитель у нас в эфирах. Николай Мороз из города Ангарска.
1: Давайте еще насладимся интересным творчеством.

0: Николай Мороз, песня называется «Ложь».
1: Что значит ложь? Клади, наверное.
0: Клади, правильно, по-русски говорит.
1: А, это ложь, ну да, ложь.
0: Ложь без приставки не употребляется. Ложь, как существительное в данном случае. Николая Мороза мы уже знаем, был он у нас то ли в первом, то ли во втором выпуске. Человек, который поет разными голосами.
1: Да, у него такая экспрессия, интересные тембры, которые наводят на мысль, а не сделать ли на песню какую-нибудь сценку или спектакль мини.
0: Интересно, это было бы все увидеть вживую, ну так. Такой прям театр, настоящий, реальный театр под рок-музыку. Мне кажется, это интересно. А вот так, когда я услышу, у меня почему-то первая была ассоциация и воспоминания из детства. Это театр у микрофона, когда один артист мог несколькими голосами там изображать различных животных, различных людей. Но это как минимум необычно звучит.
1: Необычное. Ну, имидж у Николая почему-то мне напоминает корпоративный. Но если кто закажет его на корпоратив, будет интересно удивлен, что он услышит.
0: Тоже было бы интересно просто снять такое видео, посмотреть на реакцию людей на корпоративе, как это все будет восприниматься. Я бы на таком корпоративе с удовольствием посидел, вот скажу честно. Я бы лучше такое послушал, чем вот все, что обычно на корпоративах играется.
1: Интересные задумки. Записано неплохо. Слышно, что, конечно, половина электронных инструментов, главное барабаны, конечно, как я как барабанщик говорю. Остальные все темы, в принципе, продуманы неплохо. Не с первого раза, видно, сыграны, но продуманы.
0: Понравилось, что песня все-таки многосоставная, не классическая схема АБ, АБ, С, АБ. Здесь есть вставочки интересные, я бы сказал, из разных жанров, даже рок-музыки, вот особенно в конце, где гитарист разошелся. Неплохо получается. Вот я повторюсь, хочется какой-то альбом, где была бы одна история, рассказанная от начала до конца.
1: Продолжай работать в том же духе, нам самим стало интересно. Клади больше.
0: Далее у нас еще один наш старый знакомый, тоже музыкант, который был уже в наших эфирах, Дмитрий Камский из Москвы. Песня называется «Без права паритета».

0: Дмитрий Камский без права паритета, музыкант из Москвы. Бывал уже в наших выпусках. Тогда была, кажется, песня что-то с эмбиентом, но эмбиента в ней особо не оказалось на деле. О чем эта песня? То, что слушали мы сейчас, слушали очень абстрактная лирика, не сразу смогли понять. Дмитрий пишет, что в тексте отражаются внутренние переживания, поиск смысла жизни, даже в непростые моменты, ощущение безразличия окружающего мира к личной боли, конфликт между разными жизненными позициями.
1: Все понятно, конечно, как написано, но вот честно, если послушать текст в песне, до этого додуматься сложно. Такое ощущение просто, что идет перечисление каких-то терминов жизненных вокруг.
0: Опять же, это дело вкусов. Может быть, это как раз одна из тех песен, которые нужно послушать несколько раз, чтобы проникнуться и понять. По аранжировке, да классически здесь поп-рок и абсолютно классическая гармония. Гитарка сыграна тоже классически. Слышно местами, что это DI-ная запись, линию и потом реампели. И в целом, если весь звук рассматривать как единое произведение, наверное, неплохо.
1: Тема припевная, по-моему, похожа как две капли на предыдущую, которая была у нас.
0: Она, да, не то чтобы сама вся тема припевная, а вот там в конце ход такой же, как в той песне, которую нам до этого Дмитрий присылал. Я вот, к сожалению, с другим его творчеством пока не имел чести ознакомиться, но обязательно послушаю. Быть может, это, знаешь, как у некоторых музыкантов есть фишки, которые они повторяют из песни в песню, и они уже становятся фирменными. Может быть, это такой гармонический ход фирменный у Дмитрия, кто знает.
1: Дай бог, дай бог. Но, как говорится, такое творчество, я считаю, что среди своих прокатит однозначно.
0: А если вам понравилось, уважаемые радиослушатели, подписывайтесь на музыкантов Дмитрий Камский. А у нас на очереди еще одни наши старые знакомые, группа «Лунные дети», песня «Светофоры».

0: «Лунные дети», песня «Светофоры», такая медитативная. Куда-то она нас отбросила немного во времена группы Pink Floyd.
1: Музыкальная тема без голоса, дальше продолжающаяся, она вот по всем аккордам напоминает что-то оттуда. Атмосферно, действительно, и долгое-долгое соло, какое-то там любит.
0: Про Pink Floyd это Олег сказал, а я, когда первый раз слушал, и пошла вот гармония куплета, и пошел вокал, у меня почему-то такие были мысли, что это что-то напоминающее Браво середины 90-х годов, когда Сюткин из Браво ушел, маленько переосмыслили свое творчество в сторону брит-попа. Но, действительно, звучание вот такое немножко британское, звучит все хорошо, записано качественно, слышно, что музыкант хорошо со своими инструментами умеет совладать, хотя группа не так давно образована, в 2023 году, но музыканты знакомы уже более 20 лет и периодически участвовали в различных совместных проектах.
1: Ничего, каких ложек дегтя мы кидать не будем, здесь нам и Паше, и мне, в принципе, зашло. Такое релакс творчество.
0: В 2024 году группа выпустила первый альбом. Трек «Светофоры», который мы сейчас послушали, войдет в альбом «Будущий», в котором будет 15 композиций. Так что ждем, присылайте еще, с удовольствием послушаем. А мы идем дальше. А дальше у нас практически земляки. Город Тольятти на связи. Проект называется «Экскурсия по снам», а песня «Зона 20». Что ж это за зона такая? Ну, давайте послушаем.

0: ты.
1: Экскурсия по снам. Песня называется «Зона 20». Проект из города Тольятти. Вот что написал нам сам автор. Зовут его Юрий Митрофанов. Молодой, простой и заряженный парень из Тольятти. Пишу песни в жанре рок. Ну, это мы уже поняли. 22 лет активно занимаюсь музыкой. Недавно из армии вернулся и желаю дальше расти и развиваться. Вот все, что о себе написал Юрий Митрофанов.
2: По качеству сведения музыки, конечно, много огрехов. По теме слов и по всей песне это навевает обычный такой юношеский протест обо всем. Не нравится то, не хочу того, не хочу учиться, хочу жениться, примерно так.
1: Не помню, кто сказал, я всегда буду против. Вот примерно из этой оперы.
2: Да, ваше жизненное кредо всегда.
1: По записи сразу понятно, что это все делалось, наверное, самим Юрием полностью от начала до конца в ноутбуке либо в компьютере, потому что здесь классическое звучание, вот это из 2000-х годов, когда все делали сами, когда зачастую не было возможности сделать качественно. Желание это было у многих, а вот возможности не было. А сейчас возможности есть, но только, видимо, желание не у всех есть. А может быть, это такой протест против современных канонов звучания.
2: Быстрая домашняя запись, особо никуда ходить не надо.
1: Здесь несколько треков вокала есть, переходы, часть А, часть Б, часть С. Пожелаем Юрию только удачи, новых творческих успехов, побольше слушателей. Развивайтесь, присылайте треки еще, а если вам понравилось, то подписывайтесь, уважаемые радиослушатели.
2: Да, присылайте треки, а мы уже со своей, извините, уж колокольни расскажем, что мы считаем.
1: Уже традиционно вне конкурсной программы.
2: Опять наша рубрика устоявшаяся, пользуясь случаем, хочу.
1: Max and the Jelly Tails Incorporated. Песня Fight for Millwall. Это панк-гимн в поддержку футбольного клуба Millwall и его болельщиков.
2: Millwall. Все Millwall.

0: Max and the Jilted Eels Incorporated Fight for Millwall. Это был заключительный трек нашей сегодняшней программы. Ну а если вы хотите услышать еще, включайте компьютеры, что у вас там есть, в следующий четверг в это же время. У нас на этом все. У микрофона были Павел Корнеев
1: и Олег Бизон. Всем пока, всем бодрости духа.
2: Слушай радио, слушай шок, радио шок.

Где новая музыка, там шок. Там шок. Шок. Где новая музыка, там шок.

0: седан, баклажан.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок, радио шок.

же слов утопил без воды.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке!